бибе саргашки як шоз грабатуга аре ашко кайца аре ашко гица сигорга беррудунах нойш хуштисия херриа.